0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
2: Поставьте лучше Кеша вместо детской
3: мелодии. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.
0: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей
2: «Музыкастинг».
1: Неделя живых выступлений.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович, УГР. НИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
9: Возрастное ограничение 18+.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-Долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Даже 36
13: Новое

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Новое радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас 149 рублей 99 копеек.
9: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
11: Супер-хиты, супер-новинки.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
4: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Чай Акбар красно-белый, цейлонский, черный, 100 пакетиков по 2 грамма, 199 рублей 99 копеек.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиенуэй.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уж два десятка лет для вас.
5: За тот же вкус, все тот же класс.
4: Вас благодеть, старый друг.
5: Лучше новых двух.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новое радио. Радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна, УГРНП 3231-9000-002-6596.
6: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Юквас уж два десятка лет.
5: Вкуснее благодея нет.
4: Квас благодей все так же хорош.
6: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Реклама.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 18 июля, в Красноярске дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Лапша Ролтон куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: Суперхиты, фреш, супер много, кайфовая. Новое радио, амфалье.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
7: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
9: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».

0: 20 лет с вами. IT-сервисы TAX.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания TAX.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
1: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: Возрастное ограничение 18+. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра, воскресенье, 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги? С ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРНП 3231-9000-02-6596.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас 149 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое – это вы.

0: Radio. Uradio.ru. В Красноярске 2. Новое.
1: В начале своего эфира традиционно, как это бывает на выходных, передаю привет всем, кто в субботу по каким-либо причинам работает, вместо того, чтобы отдыхать, как и все нормальные люди. Но не по своей воле работает, конечно. Держитесь, я с вами. Кстати, меня зовут Вадим Данилин. Буду с тобой весь день делать тебе настроение с помощью суперхитов, суперновинок.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Callum Scott со своим суперхитом «Stay» в эфире нового. Сегодня с утра пораньше во мне проснулось филологическое прошлое. И с него я и начну, пожалуй, сегодняшнюю новостную повестку, потому что во мне сейчас все кипит и бурлит просто. Просто вот все внутри кипит и бурлит. А знаешь почему? Внимание! Если ты сейчас едешь за рулем, просто остановись. Если ты стоишь, присядь, пожалуйста. Глагол «махаю» признали литературной нормой. Да, да, да. Слово «махаю» ранее имело пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». «Махаю». Я тебе махаю. Вы серьезно? А дальше что? Звонит? Звонит и махает? Ребята, мы куда с вами движемся? Алло. Звонит и махает. Без комментариев.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для души и для друзей лучший выбор благодей. Ни шипучка, ни вода с нами был, есть и всегда квас благодей. 20 лет с вами.
5: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
9: И обязательно у Зоты на Предмостной. У Зоты? Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
8: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Новое радио.
1: Там за горами хандры и горе, ты мое море.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Филатов Кара среди счастливых людей. Суперхит на новом. Напомню, 23 августа при поддержке нового радио группа даст большой концерт на теплоходе. Обещает много сюрпризов. Я так понимаю, что будут звездные гости. Билетов, сам понимаешь, немного, так как это не стадион, а теплоход. Так что успей купить, они еще есть в продаже. Представляешь, да? Лето, Москва-река, теплоходик. На теплоходе музыка играет. Филатов Кэрос. И ты среди счастливых людей. 23 августа. Билеты есть. Обязательно сходи, потому что они очень хорошо и мастерски развлекают. Да, забыл это слово.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов хорошие с 16 по 22 июля. Чай Акбар красно-белый, цейлонский, черный, 100 пакетиков по 2 грамма, 199 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор», УГРН 102-240-247-95-05.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
8: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Радио.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое.
1: Почти 95% мест в московских пабах забронировано на финал чемпионата мира по футболу. Депозит, между прочим, от 3 до 5 тысяч. Финал, напомню, пройдет завтра в 10 вечера по Москве, но это будет завтра. А здесь сейчас начинаются выходные Дальнему Востоку отдельного. Доброго вечера. И всем летних суперхитов, суперновинок «Океаны». Наслаждайтесь. Данилин тут.

Нет красивее тебя, людей. Не забуду про свою любимую рубрику «Потанцевальный суперхит». Два в одном. Потенциальная новинка, достойная стать суперхитом, и танцевальная, ну, потому что лето, жаришка и отличное настроение. Что еще для счастья нужно? А сегодня представлю очередное творение от Дэвида Гетта и Хюгеля. Оба есть в нашем плейлисте, оба участники нашего эфира. Просто напомню лишний раз тенденцию о том, что писать полноценные треки для радиоэфиров, а не танцевальные сеты для клубов у мировых диджеев появилось во времена ковида, когда общественные мероприятия были под запретом. Ты помнишь, да, прекрасно это, а деньги были нужны. И тут диджеи обратили свое внимание на радио. Оказывается, можно писать не часовые треки, а сеты, а двух-трехминутные песни. И понеслась изба по кочкам. В общем, Алиса, громкость 10, жаркая новинка в эфире нового, между прочим, премьера. Премьера, всероссийская премьера, далее по плану. Тебе очень понравится. Прям зажигалочка, зажигалочка. Слушаем на всю.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тот самый вкус, тот самый квас.
1: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
2: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Не требуется консультация специалиста.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Это новое.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Я просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: Квен Райтраунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Холли Молли со своим суперхитом в эфире Нового Радио. Две недели после отпуска я до сих пор не пришел в себя. Я поймал себя сейчас на этой мысли, потому что совершенно забыл, что по выходным на Новом Радио с полудня выходного шоу с Максом Астаховым выходит. И очень удивился, когда он вошел в студию. Что ж, одна голова хорошо, а две как раз-таки выходного шоу. Начнем уже через 10 минут. Готовьтесь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович, сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей, корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРН 3231 9000 002 6596.

0: 10 лет с вами.
1: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Лапша Ролтон куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
5: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое

0: Ну что, привет, это Макс Астаков, это выходное шоу, Дмитрий Лапиков у нас в отпуске, это значит на его место прибыл Вадим Данилин. И вот каждый раз, когда Вадим приходит ко мне на шоу, у меня такое вот чувство, потому что ты мог бы отдыхать, но ты работаешь вместе со мной. Что ты сам чувствуешь по этому поводу?
1: Ты не так начал эфир, выйди и зайди нормально.
0: Простите.
1: Начинает вот это вот все. Человек, который меньше всего работает в эфире и больше всего отдыхает, Лапиков, да, у нас сейчас в отпуске. А куда он полетел?
0: Да не, почему, если сравнивать с Лапиком, то я вообще меньше всех работаю в эфире и больше всех тогда отдыхаю, потому что он целый день здесь сидит, а я тут на шоу прихожу. Не знаю, он говорил, что он полетит в Калининград. Да. Вот, а я тут пришел на работу, зашел к нам на кухню, у нас обновление, кофемашина появилась. И знаете, кто мне с ней помог разобраться? Маэстро Вадим Данилин. Не знал, что люди, которые не пьют кофе, разбираются в кофемашинах. Не мог включить, банально не мог включить.
1: На самом деле, да, вот он, типичный представитель поколения зумеров, который вроде бы смышленый, умный, все при нем, но он не может справиться с обычной кофемашиной. Он не знал, как ее включить и как ее почистить, просто чтобы она заработала.
0: Ну, я на кнопки нажимал, она
1: потекла,
0: она не работала
1: со всех сторон, на самом деле.
0: Ну вот тут мы, кстати, с тобой не поняли, почему. Вот потому что я на нее понажимал или потому что ты вовремя подошел?
1: Угу.
0: Вопрос
1: остается
0: открытым. А ты в аналоговых
1: часах разбираешься?
0: Да.
1: Да?
0: То есть 23:30 я тебе скажу.
1: Ну покажешь на это?
0: Да, да, да. Ну ты меня куда записал? Я все-таки 95-го года.
1: После кофемашины всякое возможно.
0: Блин, да.
1: Короче, да.
0: Каждый эфир. Отекай. Каждый эфир с Вадимом, у меня какие-то новые челленджи. Окей, это выходного шоу, мы начинаем. Надеюсь, отличное настроение. Если нет, мы его поднимем.
2: Это новое выходное радио.

0: Астап Максим, Вадим Данилин, выходное шоу. И чтобы Вадиму не было так обидно, наши пацаны тоже решили в свой выходной законный работать. Поэтому прямо сейчас у нас все отжигают на ВК-фесте, который находится на ВДНХ. Вот сегодня-завтра он будет проходить. Я до этого ездил в Нижний Новгород, Никита Никитин, шоу 1+1. Они вот сегодня, как я понимаю, все там. Я стал фанатом праздников. Ну, нет, праздники это всегда приятно, но я, например, относительно недавно узнал, что вот в Армении есть такой праздник, когда все обливаются водой. Он называется Водорвар, и там все обливаются водой. Просто в этот день никто на тебя не может обижаться, вы просто идете по улице, люди ходят с водными пистолетами, люди ходят с целыми ведрами и поливают рандомно друг друга. Там, знаешь, это полицию нельзя единственное поливать, но и полицейским тоже достается, и поэтому такой вот у них праздник воды. Воды, счастья. Я часто не читал значения, но мне визуально очень понравилась эта история и сама мысль, что в этот день никто на друг друга не обижает. Смотрел много видосов, там очень много различных эмоций, но у нас тоже есть такие праздники. Вот я, например, в прошлом году был в Перми, на соревнованиях по баскетболу, я там вел всю эту историю. И оказывается, в деревне под Пермью есть фестиваль. Он называется «Веселый коровяк». Вот просто я очень сильно расстроился, что я вот узнал про этот праздник в Армении относительно недавно, и я в этом году, я думаю, я полетел бы туда просто обливаться водой. Так и «Веселый коровяк» я пропустил. Короче, этот «Веселый коровяк», что они там делают? Они берут лепешки коровьи, сухие, и кто дальше запульнет, как будто это какой-то фризби. Uh-huh. Вот, вот у них вот есть олимпийский вид спорта, когда копье кидает кто дальше, а у них вот лепешки коровы. И мне так понравилась эта идея. Знаешь, какой главный приз был в прошлом году?
1: Какой?
0: Мультиварка. Причем там 3000 человек. 3000 человек, которые занимаются. Я самый вопрос, который у меня есть, где они взяли столько лепешек? Может, производят на ходу?

0: вопрос. Вот в Суздале на праздник... был. А на празднике огурца?
1: Нет.
0: А знаешь, что это такое?
1: Что это?
0: Я тоже не знаю. Я знаю, что там все из огурца, варенье из огурца, там песни поются, вот это народный фолк, все дела.
1: Огурцы песни поют там.
0: Ну, может быть и так.
1: Пляшут огурцы, народные какие-нибудь танцы.
0: Я же там не был, ты тоже не был, поэтому в нашем понимании может быть и такое.
1: По улицам огурцы ходят.
0: Да. Каждый идет с палкой, а на палке огурец, и все такие: огурцы.
1: Огурцами кидаются, наверное.
0: Вот. А могли бы коровьими или лепешками, но это в Перми.
1: А прикинь, если совместить микс такой: коровья, лепешка и огурец.
0: А если накормить корову огурцами, а потом кидаться, то это такая коллаборация праздников получается какая-то.
1: Какая у тебя богатая фантазия.
0: Да я могу продолжать бесконечно. Но в целом, просто я задумываюсь о том, что я пропускаю вот все самые крутые праздники.
1: Серьезно?
0: Ну да, ну день рождения, да, Новый год классно. Ну веселый каравай. Веселый коровяк, день огурца, обливание водой.
1: Наконец-то пришел к мысли, что ты наконец-таки работаешь и пропускаешь все праздники. Сколько тебе сейчас лет, напомню? 20?
0: 30.
1: А, 30?
0: 20-30. Не переключайтесь.
1: Да.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
0: Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Веткарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
6: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
10: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
9: Ха, ну ты сравнил.
10: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
9: И ты выбирай зоту.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру. Выходные. Новое радио превращается в выходное.
1: Итак, Вадим, как часто ты смотришь какие-нибудь популярные проекты? Ну, типа реалити, бывает у тебя такое, засасывает ли тебя?
2: Ни одного, ты не поверишь. Блин. Ни один проект не смотрю. А стоит смотреть? Ну, мне кажется, такая дичь лютая. Это как, знаешь, раньше были в нашей молодости. Всевозможные вот эти мексиканские сериалы, испанские, мексиканские сериалы.
1: Ну, да-да-да, я шарю базу.
2: Мама смотрела, наверное.
1: Конечно.
2: И ты вынужден был смотреть вместо мультиков.
1: Ты
2: да?
1: прям прочитал мама, между мама. Строк. Все правда.
2: Оставь на мультики, нет, там просто Мария.
1: Да, я вот, например, сейчас очень сильно залипаю на такой проект, который называется «Ставка на любовь». Это реалити, и вот пары приезжают на остров Бали, на который я сам совсем скоро поеду для того, чтобы отдыхать. И вот они там проверяют свою любовь, ну и соревнуются между друг другом. И вот вышла финальная серия вчера. Каждую пятницу они выходят. Я не успел посмотреть еще. И вот я раньше радовался тому, что ты заходишь в социальные сети, и ты можешь быть не в курсе каких-либо событий, но если это что-то масштабное или хайповое, оно до тебя дойдет. Ты можешь не смотреть ни проект, не знать эту новость, но вот через социальные сети где-то что-то. А сейчас обратная сторона Луны. Я захожу в социальные сети, и мне можно не смотреть последнюю серию, потому что я столько спойлеров уже прочитал. Я уже знаю, кто победил. Я уже знаю, в чем там соль, я уже знаю, в чем смысл, и такой...
2: Ну, да. Ты же не для этого смотришь это все, а ради эмоций, переживаний и так далее.
1: Ну, какие уже могут быть переживания, если финальная серия, я уже знаю, кто победил.
2: А хочешь, я тебе секрет открою?
1: Давай.
2: Меня в далеком прошлом, 20 лет назад, приглашали участвовать в «Дом-2».
1: Серьезно?
2: Да.
1: А как это было?
2: Да. А был один другой проект... Я подал на него заявку. Ну, любопытный был, да, только да. в Москву переехал, 2006 год был. Подал на него заявку. Мне говорят, вы знаете, вы на этот проект не подходите. А вот, ну, мы сейчас открываем «Дом-2».
1: Угу.
2: Был «Дом», он закончился, потом получился «Дом-2». Говорит, ну, мы сейчас открываем «Дом-2», и вы нам очень подходите. Не
1: Вау.
2: Хотите ли начать участвовать, поучаствовать в нем? А я тогда только на радио устроился. Как бы, вы что, какой проект? У меня тут радио, ночные смены и все вот это прочее. Я говорю, нет, извините, я не хочу этого всего.
1: Блин.
2: Вот представляешь, вот, поучаствовал бы в «Доме-2».
1: Прикинь.
2: Опозорил бы. Да пофигу там, позор, не позор.
1: Венцеслав до сих пор на этом катается.
2: Серьезно?
1: Ну, конечно. Коль Должанский,
2: который... Я ни одного вообще не знаю, ни одну серию
1: Олег
2: не смотрел.
1: Олег Майами Думаю. Оттуда вышел. Ксюша
2: Собчак,
1: Оля Бузова, ты что?
2: Не, ну Бузова-то ведущая была.
1: Да какая? А она участница сначала была.
2: Она участница
1: сначала
2: была?
1: Конечно.
2: Вот я деревня.
1: И Бородина. На-на-на-на-на-на. Это Ксюша Собчак. Вадим Данилин мог бы быть с ними.
2: Вот
1: но...
2: да, ты прикинь.
1: Блин, вот это была бы у тебя народная слава, прикинь. А ты из какого города?
2: Позор, из Оренбурга.
1: Вот, вот на весь Оренбург как минимум это запомнили раз и навсегда. Возможно, ты бы никогда больше не смог приехать в свой город.
2: С языка снял просто вот это вот все. Меня бы закидали прямо в аэропорту. Не огурцами, блин,
1: не обманывай. У нас есть видеотрансляция, там видно. Я у тебя с языка ничего не снимал.
2: Не надо вот это вот сейчас вот ваша фантазия.
1: Ладно, на самом деле, блин, офигеть. Вадим Данилин в «Доме-2». Я бы на это посмотрел.
2: Ну, я бы тоже посмотрел, слушай. Это я потом уже спустя лет 10, наверное, когда это все раскрутилось, расхайпилось, думаю... А дурак был. Я бы мог, наверное, совместить все вот это вот, как, я не знаю, по договоренности днем там в «Доме-2» сниматься, а по ночам работать на радио.
1: Ну смотри, мечты должны сбываться, может быть, как-то вот, тем более у нас есть Роман Саныч, он тебя опять пропихнет как-нибудь. Может, вот в нынешнем «Доме-2» ты побываешь?
2: А он продолжается сейчас, да?
1: Мне кажется, это бесконечная история, да.
2: 20 лет.
1: Да.
2: Это похлеще мексиканских сериалов, возможно.
1: Там уже все
2: по-другому. А что они там строят?
1: Любовь.
2: 20 лет строить любовь? Кстати, по поводу 20 лет строить... Извини, перебью. Я просто сейчас новость увидел.
1: Давай.
2: 90-летняя женщина наконец согласилась выйти замуж за своего 95-летнего мужчину после, внимания, 64 лет совместной жизни, заявив, мужчина часто меняет свое мнение, я просто хотел убедиться, что его намерение серьезно. 64 года мурыжила мужика.
1: Вау. Мне кажется, там просто уже в какой-то момент сыграла вот эта вот деменция. Она каждый раз уже соглашалась выйти за него замуж, но забывала.
2: Либо просыпалась такая, о, новый мужчина какой-то.
1: Да-да-да.
2: Я согласна, на следующее утро забывала.
1: Есть такой фильм с Адамом Сэндлером, 50 первых свиданий. Там у девушки была амнезия краткосрочной памяти, и она забывала вот людей, с которыми знакомилась в течение дня, и он 50 раз ее добивался.
2: Очень красивый фильм.
1: Романтично.
2: Да, романтично.
1: Поехали.
2: Че?
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Профитроли. Кто ты по жизни? Узнаем прямо сейчас.
8: Спросим и ответим. Так, короче, тут неприятная ситуация произошла. Меня перепутали с Дмитрием Лапиковым. Он в отпуске. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Повторяем и записываем. Макс Астахов. Макс Астахов. Со мной Вадим Данилин. И прямо сейчас у нас супер игра профитроли. А меня зовут Макс Астахов. Короче, тебе нужно позвонить в эфир и поиграть с нами. Мы попытаемся с Вадимом за 2 минуты отгадать твою профессию. Будем задавать различные вопросы. Ты будешь отвечать нам «да, нет». Зачем тебе это нужно? В случае, если ты нас победишь, то мы поставим абсолютно любую песню из нашей базы вне очереди. Так сказать, некий стол заказов. Звони по короткому номеру, Вадим.
9: Продиктуй. Он не такой короткий, он обычный.
8: Давай.
9: Макс Астахов.
8: Спасибо, Вадим.
9: Или Дмитрий Лапиков.
8: Нет, не путай их.
9: Спасибо, Дмитрий. Телефон, в радио. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне.
8: Позвони мне, ради бога.
9: Да у тебя все-таки местами старостью воняет от тебя все-таки.
8: Попахивает.
9: Это мамина, наверное.
8: Да, да? Конечно.
9: Знаешь? Роза, Манена, тоже.
8: Ничего не понял.
9: Лошанте, сериалы мексиканские какие-то.
8: Конечно, я там до 6 лет вот этот советский телек смотрел, поэтому все нормально.
9: И мама такая, сиди, смотри.
8: У меня даже оттуда воспоминания, вот эти треки старые. Ты беги на край земли из последних сил. Звони, пожалуйста, прямо сейчас, потому что если ты нас выиграешь, мы выберем абсолютно любой трек. Например, ты можешь заказать любимый трек Вадима. Это может Брага или это Бабаб.
9: Спасибо, Дим, у нас звонок есть.
8: Игорь! Здравствуйте, кто нам позвонил? Рассказывайте.
10: Здравствуйте, вам позвонила Настя.
8: Ой, я думал, сейчас, знаешь, кто-то из ФСБ такой голос грустит. Хорошо, откуда вы?
10: Москва.
8: Чем занимаетесь?
10: Сейчас именно?
8: Да.
10: Работаю.
8: Все, хорошо, смотрите, 2 минуты у нас есть, мы будем с Вадимом задавать различные вопросы, вы нам отвечаете «да», «нет», в случае, если мы отгадаем вашу профессию, мы победили. Договорились?
10: Конечно.
8: Супер, поехали. У вас свободный график?
10: Нет.
8: Посменно?
10: Нет.
8: Плавающий?
10: Нет.
8: Вы работаете выходные только?
10: Это редко.
8: Ага.
10: Это исключение.
8: У вас 5-дневка?
10: Да.
8: 8-часовой рабочий день?
10: Да.
8: Носите ли вы форму?
10: Нет.
8: Нужно ли высшее образование для вашей профессии?
10: Наверное, да.
8: Вы работаете с людьми?
10: Да.
8: Оказываете какие-то услуги?
10: Наверное, да.
8: То есть не напрямую, да?
10: Не напрямую, да.
8: Но напрямую работаете с людьми, они к вам приходят конкретно, и вы с ними взаимодействуете.
10: Да.
9: Работа с бумагами?
10: Отчасти.
8: Менеджером вас можно назвать?
10: Можно.
8: А есть ли прям в профессии это слово?
10: Да.
8: Офис-менеджер?
10: А что вы подразумеваете под офис-менеджером?
8: Так это
10: секретарь? Нет.
8: Что говорите?
10: Нет, не секретарь. Не секретарь.
8: Ага, ну вы менеджер, хорошо.
9: Хорошо, в подчинении есть у тебя люди?
10: Да.
9: Главный бухгалтер, что ли?
8: Я не знаю. Нет, нет, у нее есть... У нее, упаси Господи, говорит. Бухгалтер, милый. У нее есть менеджер профессия. А вот менеджер по продажам?
10: Нет.
8: Мне кажется, она нас дурит. Дурит. Ладно, проверяй. Какой еще может быть менеджер, Вадим?
9: Я вообще не знаю, кто такой менеджер и чем он занимается. Мне кажется, это настолько левая какая-то профессия.
8: Ну вот я закончу, у меня есть высший диплом, я менеджер.
9: Работал.
8: Игорь, успокойся, пожалуйста. Слышишь этот звук?
9: Слышу.
8: Это звук нашей победы, хотел сказать я, но как будто мы облажались. Ладно.
9: Не, ну подожди, есть еще время. Менеджер чего можно?
8: Спасибо, Вадим. По закупкам. Было супер. Менеджер по закупкам, наш финальный вариант.
10: Да, вы угадали.
9: На последней секунде.
8: Вадим, чемпион. А расскажите, пожалуйста, какую песню вам бы хотелось послушать?
10: Я люблю тебя до слез.
8: Я люблю тебя до слез.
9: А в исполнении Серова или кого?
10: Ну, хотелось бы, конечно, Серова, но не Серова тоже подойдет.
8: Хорошо, мы обязательно посмотрим, что мы можем сделать с этой информацией.
9: Мы рассмотрим, да, ваши пожелания. Оставайтесь на линии, с вами свяжется первый освободившийся специалист.
8: Зовут его Игорь.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.

0: Всем привет, это выходного шоу, меня зовут Макс Астаков, со мной вместе Вадим Данилин, и я бы слушал этот эфир только ради того, чтобы Вадим каждый час делал свои музыкальные отбивки. Вот и полдень в Москве, а сейчас вот и ОО в Москве. А, 13 ОО.
1: 13 ОО.
0: А что будет в 14?
1: 14 ОО.
0: А, я думал, там каждый час какая-то фишечка заготовлена.
1: Нет.
0: Ладно. Кстати, кажется, что мы допустили ошибки. Сегодня мы пока болтали с тобой насчет праздников. Я говорил, что сегодня день огурца в Суздале. И это не совсем то, что я имел в виду. Сейчас по календарю действительно праздник огурца в Суздале. У них же есть целый фестиваль. И этот фестиваль написали 1-2 августа там происходит. А прямо сейчас в Владимире праздник Владимирской вишни. Вот ты из Оренбурга. Там есть праздник оренбургского платка, где вы такие зимой все надеваете платки, гуляете, машете, не знаю, нет?
1: Ты представляешь? Я на самом деле не знаю, ни разу не встречал такого.
0: Ну, вот в Магадане есть День зэка. Все зэки-то выпускаются, они гуляют по городу.
1: В Магадане же только зэки живут.
0: Ну да. Я вот, знаешь, 17 лет.
1: Ты же оттуда, да.
0: 17 лет, получается, отсидел и вот на свободу. Поэтому домой не катаюсь больше, вдруг загребут. Такие дела. Мы сегодня обсуждаем нишевые хобби.
1: Ты объясни, пожалуйста, русскому, понятно, что такое нишевый. Потому что я древний, я не стесняюсь, я гуглил.
0: Так вот, так ты же нагуглил, ты объясни.
1: Офигел?
0: Ладно.
1: Не, главное, задал тему. Непонятно, иди выясни, что это означает.
0: И возвращайся, я проверю. У меня мама учитель, прости. Короче, рассказываю. Нишевые хобби, да, это же популярное сейчас слово ниша. Всем такие ниши, не такие, необычные. Короче, это узкое, узкоспециализированное какое-то развлечение. Не как у всех, знаете, что-то особенное, что-то малопопулярное, но то, что вам безумно нравится. И у нас уже есть различные варианты. Вот мое нишевое хобби, это, знаешь, купить какой-нибудь шпинат, купить еще какие-то продукты, забыть про них и через неделю просто выкинуть в мусорку. Оно так вот постоянно у меня происходит. Особенно, когда ты покупаешь шпинат, открываешь его, он стухнет, и ты такой, время выбрасывать. Вот это то, чем я живу.
1: На самом деле, я не знаю разницы между обычным шпинатом и протухшим шпинатом, потому что, мне кажется, по запаху это одно и то же.
0: По
1: я
0: вкусу.
1: Вообще не понимаю смысла шпината этого. Вообще, что это? Это растет или что? Это
0: растет.
1: Это живое какое-то.
0: Это трава, это клетчатка, да. Она как листья. Как будто бы ты с осины пособирал листьев, только это вкусная история.
1: А что, выйди вон во двор, насобирай листья.
0: Подорожника?
1: Поешь его, да.
0: Ну, ты смотрел мультик «Папай»?
1: Да.
0: Там вот этот маленький человечек-работник, когда ел шпинат, становился суперсильным. Вот тебе и секрет, для чего нужно есть шпинат. Для силы. Мужской.
1: Максим 30 лет. Вот это. А, мужской силы?
0: Ну, это я не уверен, серьезно? Я просто добавил.
1: А можно поподробнее, пожалуйста?
0: Смотри, ты уже сегодня гуглил. У тебя хорошо получается. Попробуй еще раз. Так, нишевое хобби. Вадим, у тебя есть нишевое хобби какое-то? Ну, вот что никак у всех.
1: Ты знаешь, нет.
0: Вообще?
1: Вообще. Никаких хобби у меня нет.
0: Вообще?
1: Вообще никаких хобби нет.
0: Ну, на роликах ты катаешься, что ты рассказываешь?
1: Не, ну это не нишевое.
0: Ну, почему?
1: Это популярно, но я 7 лет на роликах.
0: Ну, тоже интересно, популярно. Я вот кроме тебя не знаю, кто на роликах
1: серьезно?
0: Постоянно катается.
1: Ты выйди в парк какой-нибудь Горького, там посмотри, сколько этих роликов.
0: Ну, там потому что прокат есть.
1: А, серьезно?
0: А на постоянке-то не так много людей катаются.
1: Я не знал.
0: Вот. Ты такой, получается, вперед, волосы назад.
1: А из нишевого, слушай, в свое время, ну, мало кто может похвалиться. Я, например, умею в шахматы играть.
0: Во! А я, например, знаю только, что конь ходит буквой «Г». Это все мои познания в шахматы.
1: А нет. Какие-нибудь еще фигуры знаешь?
0: Ну, нет, конечно, там ладья, пешка, король, слон, все эти дела. Ага. Но конь ходит буквой «Г».
1: Это тебя там, это, в Мурманск? Ой, подожди, не Мурманск, а...
0: В Магадане. Ну да, мы когда вот...
1: Из хлебушка делали
0: из
1: фигурки.
0: Из мяки, конечно. Пока мы это делали, вот там просто обучение, я не прошел до конца.
1: А это нишевое занятие, делать, кстати, фигурки из мякиша.
0: Да, и давай продолжим тогда эту тематику. Эвелине приходят письма из тюрьмы, это тоже нишевое занятие.
1: Давай сейчас закажем 3-4 буханки хлеба и сделаем какую-нибудь фигурку.
0: Давай.
1: Прямо здесь, вот в прямом эфире.
0: Давай, договорились.
1: У нас еще гость будет, пока он будет там что-нибудь рассказывать, мы будем лепить.
0: Блин, Вадим, а ты же знаешь, меня уговаривать-то не надо.
2: Это новое выходное радио. Выходное.

0: Вы не поверите, но Макс Астахов прямо сейчас заказывает хлеб на номер. Сколько буханок возьмем хлеба? Две буханки возьмем хлеба. Он говорит, ну ты же знаешь, как лепятся эти фигурки. Откуда? Ты из Магадана, а не я.
1: Самое интересное, что доставка нас обманывает. Я не могу заказать просто две буханки хлеба, потому что заказ от 610 рублей, а у меня 183. Придет что-то еще и съесть.
0: Давай закажи 5 буханок хлеба. Сделай большую фигурку коня, в конце концов. Он слон называется, а не конь, на самом деле. По-шахматному, да, он слон. Слон ходит буквой Г.
1: Ну вот, тебя тоже зовут Вадим, и все думают, что ты Игорь.
0: Да, Игорь! Да.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем нишевые хобби. Рассказывай, какой, какая ты не такуся. У нас уже есть различные комментарии. Вот, например, девушка прислала букет цветов и выглядит на фотографии он как букет, но она написала, что это зефирная флористика. То есть она все это делает, собственно, из зефира. Я думаю, что это 6 из 10 по шкале нишевости. Ты что думаешь?
2: А 6 это, в смысле, оригинальность или
1: ну,
2: нет?
1: Типа, это высоко достаточно.
2: Чем выше, тем оригинальнее,
1: ну,
2: да,
1: тем
2: получается?
1: Лучше, конечно. Она еще написала, еще мозги делает. Но фотку прислала, тоже из зефира. Я думал, мозги делает мужу. Ну, кстати, делать мозги мужу, это не нишево, это распространенно. Так часто
2: это
1: бывает.
2: Нормисы обычно так
1: да,
2: поступают.
1: Да, да. Во, Вадим подтянул свой молодежный сленг.
2: Я тоже погуглил, посмотрел, что я такой.
1: Хорош.
2: Меня тут уличили просто во лжи, сказали, что я лукавлю. Оказывается, словно кони, это разные абсолютно фигуры. Ну, я последний раз 20 лет назад играл. Я же сказал, у меня было когда-то хобби.
1: Мне нравится человек, который в эфире говорит рядом слова «нормис» и «лукавлю». Ты себя выдаешь.
2: А еще сейчас покажу исподнее. Вообще упадешь здесь.
1: Ладно, ты хотел принять звонок? Давай все-таки сделаем это.
2: Да, по поводу, кстати, ваших нишевых хобби, занятий и так далее. Позвоните, расскажите про свои занятия. Возможно, вам мало наших социальных сетей. Расскажите. 8495-232-1632. Откуда вообще пошли ваши вот эти вот хобби и так далее? То есть, понимаешь, реставрация, например, старых вещей, старой мебели, это тоже
1: если это не профессия. Если это не профессия.
2: Согласен.
1: Потому что у меня есть знакомая, которая занимается именно реставрацией.
2: Серьезно? Вот,
1: да.
2: Она хорошие бабки должна зарабатывать на этом.
1: Ну, она вообще архитектор изначально, а потом ее как-то засосало в эту историю, ей очень понравилось. Она начала с дома, там, стул, стол, все дела, а потом, знаешь, и заказы пошли на лепнину реставрировать. Там вот по зданиям, вот где-нибудь на этих
2: заказал?
1: Лесах. Я заказал.
2: Заказал. У нас звонок есть. Алло, привет.
1: Алло.
3: Привет.
1: Как зовут?
3: Алло, да. Привет. Алена.
1: Алена, а вот тебя зовут именно Алена, не Елена, а именно Алена.
3: Именно Алена, да.
1: Блин, у тебя нишевое имя, мне уже нравится. Рассказывай про свое нишевое хобби.
3: Ой, да и хобби у меня как такового нет.
1: А что звонишь тогда? Что ты звонишь тогда?
3: Просто поболтать. Просто попробовать.
2: Алло, люди хотят с нами поболтать. Люди хотят прийти в студию и просто посидеть, посмотреть, как это вообще дичь происходит вообще. На наши лица вот это вот все.
1: Люди еще говорят, что рядом с Вадимом сидит Дима, а я Максим. И что делать?
2: Какое-то имя такое, знаешь, Максим.
1: Дима, согласен.
2: Нишевое.
1: Не, это да, это спасибо.
2: Вообще непопулярное. Алён, давай продолжай.
3: Ну, смотрите, на самом деле мы едем на шашлыки отдыхать, и дочка рядом решила...
2: Всего хорошего, не надо с этого начинать. Ну зачем? Мы сидим, работаем, вы едете на шашлыки, ну выйди и зайди нормально. Привет, Алена, какое у тебя нишевое хобби?
1: Ален, у тебя осталась последняя попытка.
2: Ален. Алена пропала?
1: Алена? Она втыла в туннеле, по-моему. Ну все, отключилась, она сама уже психанула. Да потому что довели человека. Да, сейчас...
2: Звоните, а сами перебивай. Нет, давай еще звонок примем, а что нет?
1: Сейчас будет жевать, давиться шашлыком, бедная, и плакать.
2: На шашлыки они едут там с мужем.
1: Да.
2: Не звоните, пожалуйста, люди, которые сейчас отдыхают.
1: Вот если вы играете в судоку, то звоните, пожалуйста, расскажите, каково это.
2: Да?
1: Ну, судоку это нишево.
2: Мне кажется, это сейчас настолько популярно, потому что я езжу в метро, каждый второй в судоку играет.
1: Смотреть видосы, где давят прыщи, тоже нишево.
2: Мы не будем сейчас о твоей личной жизни рассказывать, чем ты занимаешься после работы. 8495-232-1632. Давай, звони прямо сейчас.
1: А вот ты...
2: Алло, привет.
4: Привет.
2: Давай знакомиться, да.
4: Давайте, меня зовут Виталий.
1: Виталий, очень приятно. Расскажи, пожалуйста, про свое нишевое хобби. Чего там у тебя, как у всех?
4: Про мое нишевое хобби, это

0: скажем так, сидеть в чате нового радио и общаться со всеми. Как сказать, здравствуйте, мои золотые.
1: Угу. Достаточно вот. Необычно.
0: Ну, как сказать, я цыган из чата нового радио.
1: Кто ты?
0: Цыган из чата нового радио, цыган.
1: Цыган из чата нового радио, вот.
2: Нишево.
1: Таких да. лицо, людей надо знать в лицо, поэтому пришли на, пожалуйста, фотографии.
2: Да. Золотыми зубами.
1: Ну да. А у тебя есть золотой зуб?
0: Золотого зуба, к сожалению, у меня нет, я их терпеть не могу.
2: А у тебя статуи львов перед домом стоят?
0: У меня нету, соседи есть.
1: А Томаса Шелби ты уважаешь?
0: Томаса Шелби? А кто такой?
1: Ну это из «Острых козырьков», это же тоже цыган.
0: Ой, Макс, честно сказать, я его даже не смотрел, «Острые козырьки» даже.
2: Блин, я... Ну, то есть все свободное время ты проводишь в нашем чате, и все, и, в принципе, и все, да?
1: И лепит
0: ну, да, фигуры слева. Сейчас я пока не могу зайти в чат, потому что я сейчас на работе, я на крыше сейчас. Ты вот решил чисто набрать, посмотреть, ответите, не ответите.
1: А что у тебя за работа на крыше такая?
0: А, строитель.
1: А, я думал, ты Карлсон.
2: Ну, устроит из себя.
0: Нет, куда мне там?
2: Спасибо огромное, да. Спасибо огромное. Хорошее хобби быть строителем, конечно же. Нишевые хобби, нишевые... Что еще? Занятия, нишевую еду мы еще не обсудили. Вдруг вы употребляете нишевую еду?
1: Ты тоже что-то нагуглил?
2: Нет.
1: Да, он там прям по статье фигачит.
2: В смысле?
1: Ладно, да, у нас мысли сходятся. Я постоянно гуглил.
2: Нам нужно прерваться, подожди.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6596.
5: IT-сервисы TAX.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания TAX.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Привет, здравствуй, здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь со мной Вадим Данилин, и мы обсуждаем нишевые хобби. Но один молодой человек снова зашел в социальные сети и в интернет и узнал, что нишевые неправильно говорить, потому что правильно говорить как?
1: Как?
0: Нишевое.
1: Нишевое?
0: Ну, ты же только что посмотрел.
1: Не, наверное, нишевое.
0: Нишевое.
1: Нишевое.
0: Это мы как будто...
1: Нишевое.
0: Как-то не по-русски мы с тобой говорить можем.
1: Я новость сегодня рассказывал.
0: Какую?
1: Сидишь? Сиди. Значит, короче, в норму ввели, знаешь, какое слово? Махаю.
0: Махаю?
1: Махаю.
0: Ой, ну знаешь...
1: Я махаю тебе.
0: Не-не-не-не-не-не.
1: Вот как теперь умного от дурака отличить?
0: Не-не-не-не-не-не.
1: Чего не?
0: После того, как они сказали, что кофе может быть и мужским, и средним родом, я уже ничему не удивляюсь.
1: Но если кофе говнишко, то оно мое. А если хороший кофе, то он мой.
0: Получается ням-нямка.
1: Да.
0: А мне тоже...
1: вот это вот махаю, знаешь, я махаю всем. То есть спокойно ты сейчас можешь в эфире сидеть и на всю страну говорить, я махаю всем слушателям нового.
0: Ну, может, они вот оттуда, что я махаю им слово, что-то вот вдохновение оттуда поймали?
1: Не знаю.
0: Ладно, еще есть одно нишевое хобби, но это для богачей.
1: Какое?
0: Потому что новость звучит следующим образом. Богачи массово скупают останки динозавров как инвестиции. Интерес к окаменелостям растет среди состоятельных коллекционеров, которые рассчитывают на их подорожание. То есть, чуваки, кто-то покупает доллар, кто-то евро, кто-то еще как-то вкладываются различные инвестиции. А вот те, которые уже где-то в космосе, ну, по деньгам имеется в виду, то они покупают окаменелости динозавров. Как тебе такое?
1: Да нормально, в принципе. Вот если бы ты был богатым, ты бы что покупал, скупал?
0: Кроссовки. Ну, правда.
1: Просто я считаю, вот по поводу богатства, я считаю, что должен быть какой-то общемировой такой сайт, один сайт.
0: Богач.ру.
1: Для богатых, да, богач.ру, где простых смертных писали бы свои какие-то пожелания, а богач такой... Какое бы хорошее, доброе дело сделать.
0: Тайны Санта это называется.
1: Да. И читает эти пожелания, и там люди оставляют свои координаты, номер карты, всякое такое. И такой, опа, а вот я хочу, например, вот этому человеку ипотеку закрыть. 3 миллиона всего рублей.
0: Не, ну такие же случаи все равно случаются.
1: Случаются крайне редко. Я хотел бы это все просто
0: упорядочить.
1: На поток поставить и упорядочить. Представляешь?
0: Блин, может...
1: Вот какой-нибудь человек... Зачем ты цыганские эти монеты разбрасываешь здесь? Какой-нибудь человек сидит тут, просто не знает, чем, куда деньги ему деть, сорить деньгами.
0: И он такой, блин, помогу, закрою кому-то ипотеку.
1: Ну,
0: нет,
1: да,
0: конечно.
1: Помогу, куплю кроссовки
0: он
1: Максу,
0: сразу,
1: например, будет счастлив.
0: Он Ибица, Майорка, это
1: да,
0: где?
1: Да, ты не поверишь, они уже поперек горла у людей.
0: Ты там был вот на этом сайте богач.ру, ты один из них, признавайся.
1: Я хочу создать такой сайт.
0: Итак, друзья, мне кажется, это очень интересный стартап, к чему он к нам приведет. Пока что непонятно, но, Вадим, мы надеемся, что ты все-таки доведешь до ума эту инициативу.
1: Мне бы сейчас коня шахматного до ума довести.
0: А все, кстати, курьер звонится, это значит, что... Да, давай сейчас сразу. Алло? Алло? Сейчас, извините, пожалуйста. Что вы курьер, вы подъехали?
2: Да, я подъехал
0: в секции В. Супер, я сейчас подойду, а у нас там хлеб?
2: Да.
1: Да, мы... он знает.
0: Ну нет, он же проверял. Все, я иду, мы просто хотим шахматы из хлеба делать. Сейчас, одну минуточку. Все, было.
1: Ну ты спустись, скажи ему, да, что, знаете, мы купили хлеб для того, чтобы сейчас в студии делать шахматы из хлеба.
0: Так он как будто бы по телефону этого не услышал.
1: Но он не знает, что ты снова радио.
0: А, ну тогда ладно.
1: Сейчас. Здравствуйте, я всемирно известный радиоведущий.
0: Макс Астахов. Веду праздники, мероприятия и все на свете. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, ко мне.
1: Мальчики, девочки, Макс Астахов, зайдите посмотреть трансляцию. Красавец мужчина, который скрасит любую свадьбу, ну или похороны, там, я не знаю что. Окошки есть, обязательно заходите, заказывайте его. Окошки
0: если
1: есть
0: у вас,
1: тебя?
0: Конечно, если у вас что-то нишевое, то шахматы из хлеба сделаем мы с вами. Я как раз вот сейчас иду тренироваться.
1: Кстати, да, вот девушки, если хотите там пообщаться с Максом, например, тет-а-тет, можете заказать его, поиграть в шахматы, там, я не знаю, поболтать ерундой и всякое такое. Я тебя рекламирую, да звоню, сам рекламирую.
0: Спасибо.
1: Новое,
3: выходное. Это новое выходное радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. С 16 по 22 июля. Сосиски баварские 800 грамм, расколбас. 149 рублей 99 копеек.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
13: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного.
1: Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Это выходного шоу. Меня зовут Макс Астаков. Здесь у нас Вадим Данилин, и вы просто не представляете, какая жесть происходит. У нас гостевой эфир. Певица Найди к нам пришла в гости и сама не ожидала, что ее сегодня будет ждать. Короче. Мы поговорим про ее творчество, вообще познакомим вас с этим человечком прекрасным, познакомимся сами. Но наш эфир начался с того, что мы обсуждали нишевые хобби. И с Вадимом дошли до того, что нам нужно сделать кого? Шахматы из хлеба. Вот договорились сделать коня. Для этого мы уже закупились. Я заказал курьера, теперь у нас есть хлеб, у нас есть сахар, у нас есть батон. Подключайся.
2: Слюна у нас есть в конце концов. Но потому это... что слюной в основе это все склеивается. Это не я сказал, это Найди, между прочим. Найди, подожди, у меня руки грязные.
3: Привет.
2: Привет. Привет. Откуда привет. Ты знаешь, что это все делается слюной? Скажи мне, пожалуйста.
1: Как он себя топит сразу? Но,
3: в моей голове есть мозг, который на протяжении многих веков впитывал опыт предков. Ага. И я вот первая мысль всегда самая правильная. И первая мысль, конечно же, мне пришла, что это делается слюной.
1: Короче, вот так...
2: Да, но Найди сказала еще одну вещь, которую я попросил ее рассказать в эфире, а откуда она это знает? Ты рассказала что-то про армию. Давай теперь нам всю страну сейчас. Не, ты думала, что ты придешь, и мы весь час будем про твое творчество говорить?
3: Нифига конечно.
2: Подумала. Не, мы поговорим можете обязательно.
1: Честно, да. Я тоже так думал, что мы весь час будем говорить про это творчество.
2: Да, ну мы будем лепить. Пока расскажи, что там про армию вот эту. Про...
3: Я слышала у кого-то в песне, да ладно, шучу, я просто слышала вот такую вещь, что в армии слюной смазывают в столовой какие-то вещи, чтобы другие не взяли, и как бы это нормально.
1: Блин, а правда это или нет, расскажет либо ваш служивший кореш, либо Макан уже на концертах, когда вернется со своей армии. Мы все его ждем. Концертов будет много. Я надеюсь на это. А мы сегодня начали обсуждать нишевые хобби. Есть ли у тебя какое-то нифига как профессионально уже колбаску катит?
3: Я люблю из пластилина профессионально.
2: С этого и надо было начинать.
1: Короче, в этом челлендже я знаю, кто выиграет. Мы прочитали, что нужен сахар. Кто-то понимает, для чего он нужен?
3: Я не знаю, чтобы руки лепли, наверное.
2: Это чтобы он все это лучше склеивалось. У нас есть трансляция, да, можете посмотреть.
3: Мне кажется, в хлебе уже есть и сахар, кстати, и все вот это, и клейковина. Мне кажется, сахар это уже будет просто ваши руки будут сейчас пчелы слетятся.
1: Нормально.
2: Ну ладно, хоть не мухи.
1: Нормально. Что-то, ладно, ну что?
2: Пчелы редко ошибаются. Нет, просто у меня вот теперь посмотри на мои руки и посмотри. А мне же еще...
3: И на мои.
2: А мне пультом надо управлять. Вот
1: а ты вообще воду не использовала, да?
3: Использовала.
1: Но она как будто бы крутая.
3: Я плюнула.
2: А как я сейчас должен на кнопку нажимать? Языком или что?
1: Вадим, давай все свои фетиши ты оставишь на потом, а как получится, так и нажимай. Главное, чтобы все работало.
3: Но вы на самом деле выбрали очень сложную как бы фигуру.
2: Подожди, а какая самая легкая фигура? Скажи мне, пожалуйста.
1: Ладья.
2: А, фигуру шахматную?
3: Да.
1: Раз, два, три. Морская фигура, замри. Я не знаю, к чему это, но поехали дальше. Так, Найди у нас в гостях. Как ты обычно представляешься всем тем, кто тебя, например, не знает? Вот если новая аудитория, вот что про тебя жизненно важно, нужно сразу знать.
3: Знаете про меня вот что. Привет всем, я Найди, я артистка Velvet Music. И я пишу песни про то, про что обычно не пишут. Про кошек. Про звездочки, про любовь, которая не измеряется временем, и просто как бы стараюсь подсветить вот такую сторону жизни, и вот такая я немножко странненькая.
1: А почему так? У тебя какой-то особенный взгляд на мир?
3: Или нет, вот... нет, я считаю, что у каждого человека особенный взгляд на мир, просто так приходит, знаешь, просто так спускается. Мне вот и Жанне Агузаровой.
1: То есть вот последняя песня, которая у тебя, она про звездочку.
3: Да.
1: Угу. Вот про кошек у тебя есть песня.
3: Да, куда уходят кошки.
1: Да, что еще необычного?
2: Куда уходят кошки?
3: А ты похож на чай, тебя долго выбираешь, завариваешь и любишь, а ты остываешь. А ты похож на чай, моя чашка скучает, чем больше тебя любишь, тем быстрее остываешь. Та-та-та-та.
1: Вау, как красиво это было. У меня хлебные мурашки на руках. Ну и крошки, и мурашки.
2: Давайте прервемся, только ты давай свой микрофон там выключишь, ладно?
1: Да, Найди в гостях, мы совсем скоро продолжим.
3: Я реально леплю.
4: Это новое выходное радио. Выходное.

0: Деточка, эту песню мы написали вместе с Кириллом Павловым. Mm-hmm. Mm-hmm. Это мой друг, композитор, очень известный, очень классный человек.
1: Mm-hmm.
0: Песня написана о том, что у любви нету ни времени, ни расстояния. О том, что в любой момент своей жизни ты можешь посмотреть на небо, передать привет любому человеку, и не исключено, а вообще в порядке, я так скажу, стопроцентной уверенности, что человек тоже посмотрит на небо, увидит звездочку и вспомнит о тебе. Вот так вот. Я вот понятно сказала?
1: Да. Короче, я для влюбленных видел либо кольца, либо лампы. То есть вы дома находитесь в разных городах. Если ты трогаешь эту лампу, соответственно, у человека она загорается. И видно, что он о тебе думает. А у тебя целая песня такая.
0: А у меня целая звезда, понимаешь, такая. То есть представляешь, сколько звезд на небе, и вот это, они действительно такие энергетические гиганты, которые светят за миллиарды световых лет нам, что мы смотрим, возможно, там их уже нет, да?
1: Угу.
0: Тоже такое, знаете?
1: Угу.
0: Ой, как романтично. И вот я вам говорю, что это реально работает.
1: А ты вот любишь в облаках летать? Или ты очень сфокусированный человек?
0: Я вообще в облаках летаю всегда. Угу. Зачем мне фокусироваться?
2: Подожди, Надя, скажи, пожалуйста, а вот ты говоришь у любви, у которой нет времени, расстояние. То есть ты веришь в любовь на расстоянии?
0: Да, я вообще верю в любовь. А что это за любовь, которая не выдерживает расстояние? Любовь выдерживает все вообще, даже перерождение. А
1: понятно.
0: Ты уже говоришь расстояние.
1: Вот эти родственные души, а откуда берутся?
2: Откуда?
1: Откуда берутся родственные
2: откуда
1: души?
2: Родственные души берут? Перерождаются.
1: Вот.
0: Да, то есть, ну, как из жизни в жизнь.
2: Вот было в прошлом году, слышишь, в прошлой жизни две мухи. В этом переродились. Вот.
1: Да. И мы с тобой сидим, Вадим, и мы с тобой сидим.
0: А вы что думали?
1: А вот так вот. Кстати, я нашел человека, который любит самокаты как будто бы так же, как и я. Ты катаешься же на самокатах?
0: Я вот только что припарковал свою малышку.
1: Вадим просто надо мной издевается. Да, ну, все смеются. Я просто обожаю. И вот мне прям нравится. Мне истинное удовольствие приносит кататься на самокатах. Но меня штрафовали один раз.
0: Меня тоже.
1: Я видел эту историю, как это было.
0: Это просто, это так было по-крысиному, честно.
1: Тебя сдали.
0: Меня сдали просто. Это был ливень, я просто еду, вот, я даже не знала, что есть, ну, такая ситуация, да?
1: Что есть правила дорожного движения, например, вот некие.
0: Ну да, нельзя, оказывается, через переход ездить на самокате. Я этого не знала. Mm-hmm. То есть я для этого самокаты беру, чтобы ехать, не mm-hmm. ходить.
2: Я просто прослушал, да, вы оба самокатчики.
1: Здравствуй, доброе утро, Вадим.
2: Сейчас я руки помою, я наеду на вас обязательно.
1: Рассказывай дальше.
0: И я еду, дождь, ливень льет. Я из магазина, из перекрестка еду. И как бы с пакетами. И прям ливняк такой, кто-то сзади прям меня чик.
1: Крысу.
0: Крысу вообще просто. Я просто припарковываю свой мобиль.
1: Да.
0: И мне написано, у вас штраф 1000 рублей.
1: Отстой.
0: Уже в минусе.
1: Отстой. Но, как я понимаю, ты ехала на самокате из перекрестка. В руках были пакеты с покупками. Там был батон, поэтому прямо сейчас мы делаем коня из хлеба. А в ушах, я уверен, что была песня «Звездочка», которую прямо сейчас мы, собственно, и послушаем, и познакомимся с творчеством нашей артистки.
2: А последний вопрос можно?
1: Конечно.
2: А ты по дороге или по тротуару ездишь?
0: А я по тротуару иногда.
1: Все, никаких больше каверзных вопросов про самокаты.
3: Это новое выходное радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин и «Найди у нас в гостях». Вот я посмотрел твои социальные сети и увидел, что там некая любимая рубрика твоих зрителей скоро вернется. Расскажешь про это поподробнее? Я правильно понимаю, что ты там еще и поешь?
1: Где, в этой рубрике?
0: Да, или просто общаешься с людьми?
1: Пою.
0: Ну, рассказывай.
1: Подожди, это какая моя рубрика?
0: Это там, где ты через программу соединяешься с другими людьми.
1: А, обожаю это, да, через чат.
0: Ну, для тех, кто не в контексте, расскажи.
1: Ребят, ну я, короче, целыми днями работаю, в чат-рулетку захожу, пою там свои песни, свои премьеры.
0: Угу.
1: И общаюсь с людьми и говорю, ребят, вот послушайте, как вам.
0: А, то есть ты вот, вот такой живой промоутинг происходит?
1: Да, прям дома сажусь в пижаме, вот так вот включаю, говорю, привет, я найди. Точнее, я не говорю, кто я просто говорю, я вот хочу спеть вам свою песню, как вам нравится.
0: Все пишут сниппеты, ты прям напрямую поешь людям, круто?
1: Да.
0: А сниппеты записываешь?
1: Ну, приходится. По принуждению.
0: А заставляет лейбл?
1: Ну, как бы жизнь вообще сама заставляет, как бы, вот это, часть профессии.
0: Типа. Блин,
1: а раньше, вот... как бы, мне кажется, вряд ли, а сейчас это, ну, определенная уже часть профессии.
0: То есть есть обязанности, да, определенные?
1: Да, обязанности.
0: Блин,
1: да.
0: А как вот у музыкантов сложно вообще заставлять тебя работать?
1: Меня не нужно заставлять работать, потому что я живу этим, но сниппеты заставлять им...
0: Какие еще части, расскажи, в профессии тебе не нравятся? Ну, съемки, хорошо, съемки сниппетов.
1: Не то, чтобы не нравится, но это не моя любимая часть.
0: Сложнее даются, давай назовем
1: так. Да, давай, сложнее даются. А самое любимое это написание песен, вообще, самый любимый процесс.
0: Это понятно. То есть даже не исполнение, а написание.
1: Написание, исполнение — это самое любимое. А из нелюбимых я не люблю дорогу вот до мест выступления. Вот эта вот, транспортировка.
0: А сборы тебе нравятся?
1: Сборы тоже мне не нравятся. Я ненавижу вот эти все реснички, вот это все.
0: Так, Вадим, понял, никаких ресничек.
1: Ну вот это все, все мои подружки, все мои коллеги, мне кажется, любят там сидеть, а я прям вот не люблю. Если меня кто-то накрасит, вообще кайф. Если нет, то я как бог даст, так и пойду.
0: А, то есть самой тебе не в кайф этим заниматься?
1: Нет, не в кайф.
0: Так, дорога, реснички, короче, мейкап самой делать. Окей, сниппеты, что-то еще? Есть вот что-то такое прям фу? Что, типа, вот это в моей профессии есть, но я так не хочу.
1: Нет, я на самом деле просто обожаю свою профессию.
0: А саундчеки, это круто или нет?
1: Я дотошная саундчечерка. Саундчечерка.
0: Фу. И где-то плачет один звукач каждый раз,
1: а
0: да?
1: Он, кстати, не плачет. Я, знаешь, типа, дотошная, я очень хочу, как всегда, выстроить себе звук, но всегда я смотрю на этого человека, который, типа, вот так вот, что... И я такая, все хорошо, спасибо. И я всегда терплю, что мне чего-то не слышно. Но каждый раз думаю, в следующий раз скажу.
0: Короче, мне нравится, что ты на самом деле эти... А, подожди, в следующий раз скажу, то есть ты не все договариваешь,
1: вообще,
0: да?
1: Вообще не договариваю.
0: А почему то?
1: Потому что я стесняюсь. Я боюсь обидеть человека.
0: Ну хорошо, а так ты обидишь своего слушателя, который, если там вдруг что-то не так.
1: Ну я такая, знаешь, я такой огонек, знаешь, что я, ну там, если надо, докричу, если что, выну наушники, потанцую на них. Ну то есть, но человека как бы... Ну вот нужно эту грань найти мне, я понимаю.
0: Короче, ты немножко мазохистка, еще любишь делать больно себе.
1: Но я работаю над этим.
0: Проработка личности у нас случилась.
2: Тут в одном недавнем интервью, я не буду называть в эфире имя этого артиста, когда у него спросили, где к тебе приходит озарение, осенение, вот это вот, как это у вас у артистов называется?
1: Вдохновение.
0: Осенение, это не там.
2: Осенение, да. Осеменение. Озарение, где вдохновение приходит. Он сказал, каждый раз, когда я хожу в туалет, вот ко мне приходят умные мысли. Я их записываю, и получается песня. У тебя это где происходит?
1: Вообще везде. Ну, то есть я вот... Единственное, вот я верю в то, что мысли и вдохновение приходят тогда, когда у тебя есть вот эта минутка свободы в голове. Когда постоянно тебе нужно туда, живешь в каких-то планах, вот в этих... В этой... Как это сказать? Вот это вот занятость, да, постоянно. И вот в момент, когда ты на секундочку отключаешься, вот тебе сразу хоп, пестрящий щит. Ты видишь на нем какую-то надпись, и все, вот это уже все, готовая песня.
0: Пестрящий вот. Щит?
1: Да, это рекламный.
0: Это новый хит? Щит. Пестрящий щит.
1: Щит же, да, это называется? Пестрящий рекламный щит.
0: Да.
2: Нет, я думал, щит это вообще, это щит вот это.
0: Да нет, да
2: блин, ну извините, ну блин, да.
3: Максимально выходное шоу. Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО Альфа-банк 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: На манеже все те же Макс Астахов, Вадим Данилин. Найди у нас в гостях. Это артистка лейбла Velvet. И вот сейчас же происходит как раз-таки парад тех самых фестивалей. Вот наши ребята сегодня тусуются на ВК-фесте. Это Никит Никитин, это пацаны 1+1. Ну и половина нового радио. И страдает только один Вадим Данилин, потому что у него должен был быть выходной. У вас же тоже планируется какой-то фестиваль?
2: Конечно.
3: А, ну ты что психанула, не психуй.
2: У нас планируется уже, как я могу сказать, ежегодный наш фестиваль Velvet Fest. Он пройдет 16 августа в саду Эрмитаж. Это прям семейный фестиваль. Туда нужно идти за тем, чтобы получить незабываемое, ни с чем не схожее, прям ощущение счастья. Я вам серьезно говорю, такого нет нигде. Вы такого не встретите. Берите друзей, мам, родителей, кошек, собак своих. И приходите к нам на фестиваль, потому что там так круто, там есть все, что нужно.
4: Во-первых, Эрмитаж самый красивый сад в Москве. Начнем
2: так минимум,
4: с этого.
2: Да, очень уютный, красивый.
4: Уютный, местечковый такой, да, прекрасный.
2: Да. И там, понимаете, это такое место, куда много совсем не зайдет и мало. Как бы то, что нужно. И атмосфера, ребята.
1: Короче, все свои.
2: Все. Владимир Пресняков, вы понимаете, о чем я? Анечка Плетнева. Мария Крамберри.
1: Продолжи, пожалуйста.
2: Я.
4: Мы скоро.
2: И все наши артисты, вы себе не представляете, это будет душевно, по любви, и такое только на Velvet Fest. Я вас приглашаю, вы должны прийти.
1: Я когда был на...
2: Вы же придете? Подожди.
1: Если это приглашение, то мы придем. Но только давай, чтобы это было приглашение, вот приглашение. Нам потом еще скажут, вы в списках, и мы... А, 16 августа?
2: 16 августа, саду Эрмитаж.
1: Все, Вадим. Velvet Fest. Могу говорить только за Вадима, потому что в этот момент я буду на Бали. Если есть трансляция, пожалуйста, социальные сети свои
2: Ленар,
1: заливайте.
2: Будет трансляция?
1: Так, сделайте, пожалуйста, хотя бы в какой-нибудь социальной сети. Запулите. Это хорошо, я даже рилсы посмотрю. Просто снимите что-нибудь. Я был как-то один раз на Velvet Fest, да, работал. Там еще очень прикольно, что сено, вот такое домашнее обстановка была, обустройство, типа, было прикольно.
2: Вот
4: во-первых, там, да, во-первых, там нет как таковых ни кресел, ничего. Ты сидишь, стелишь на землю, на травушку, муравушку. Да.
2: Подожди, там есть пуфики.
4: Есть пуфики, конечно.
2: Да, там пуфики, есть подушечки какие-то, да, либо стелишь сам.
4: Да, мне нравится как раз-таки атмосфера того, что все сидят, вот кто что принес, вот на том сидят и спокойно, так знаешь, попивая какие-то коктейли, слушая прекрасно.
1: Блин, а я уже хотел напроситься быть ведущим на этом фестивале. Валя, я в отпуск уезжаю. Ну как все несправедливо-то, а?
4: Ну ты скажи, куда ты в отпуск на Бали едешь, для чего? У тебя там мероприятие.
1: Да какое мероприятие?
4: А у тебя еще нет мероприятия?
1: На Бали зачем нет. Ты едешь? Я просто отдыхать еду.
4: Там Макс Фадеев живет, говорят, сейчас вот.
1: Да?
4: Да.
1: Ладно, хорошо. У нас осталось не так много времени. Вот расскажи про свои какие-то ближайшие планы, что-то запланировано, что-то уже написано, что-то будет релизиться, что-то снято. Клип у тебя снят, звездочка,
2: кстати,
1: я посмотрел.
2: Да. Кстати, да, спасибо большое. И всем советую посмотреть мой клип «Звездочка». А я найди, если кто забыл. И у меня планируется выход EP небольшого.
1: Так, перевожу его специально для Вадима.
2: Это маленький альбом.
1: Да.
2: Такой мини-альбом, знаешь, вот в быстром времени маленький альбом такой, знаешь, душевный.
4: У меня это называлось просто микровинил такой, знаешь, в моем детстве был. Такие маленькие, небольшие винильчики.
1: Сколько будет там треков?
2: Там будет три песни.
1: Треков мы не любим, да?
2: Не любим, да. Мы...
1: Произведение. Аудио-красота.
2: Да, три произведения про любовь, понимаешь, где можно продышаться. Я вот это слово люблю. Знаешь, раньше в песне вот три минуты вступления вот такое, знаешь, музыкальное, чтобы ты вот проник. А сейчас за две минуты я должна выложить все свои страдания.
1: Ну да, кстати.
2: Нет.
4: А у тебя больше страданий или все-таки счастливых моментов?
2: Слушай, вот я недавно услышала о своем творческом мнении. Мнение от... Я вот так плохо говорю, да?
4: Да. Продолжай. Нам нравится. Мы работаем на контрасте.
2: Мне сказали, что у меня очень добрые песни, очень светлые. И у меня нет там грусти. У меня есть призма грусти, но светлой грусти.
1: Добрая грусть?
2: Вот. Да, ты знаешь, что есть оттенки грусти?
1: Да,
2: вот это, кстати, множество оттенков грусти светлые. Это вот мое творчество. И безумие.
1: Безумие?
2: Безумие. У меня разгона, знаешь, от нуля до 200, или, вот как говорится, от кошек до звезды.
1: Ближайшее выступление, возможно. Что нужно прорекламить, что еще?
2: Конечно, конечно. Ближайшее мое выступление будет на Velvet Fest 16 августа в саду Эрмитаж. Приходите, у меня будет там большой такой сет. И я буду выступать для вас.
1: Класс.
2: Обожаю выступать, знаете это.
1: Так, слушаем звездочку, смотрим клип, ждем EP, кстати, когда он будет?
2: В августе, я думаю. Разродимся.
1: А ты ждешь, это вот правда, когда артисты выпускают музыку, это сравни с рождением
2: ребенка?
1: Конечно,
2: конечно. Я вам серьезно говорю, еще песни сбываются. То есть ты сначала пишешь, а потом ты понимаешь, про что ты это написал, и они сбываются. Ты как будто рожаешь, да, вот это.
1: А ты так ты же можешь, это же такая аффирмация в прямом эфире. Ты такая, я крутая, я лечу на ракете. Вот так настолько можно?
2: Ну, можно все вообще.
4: Можно, значит, сказать, не написала песню, не рожала, да?
1: Вадим, мы с тобой теперь пишем какой-нибудь жесткий рэп, где мы
4: я
1: просто...
4: Я не хочу рожать.
1: Тачки.
4: Ну, и знаешь... Не хочу рожать.
1: Блин.
4: Давай прощайся уже, время.
1: Все, это выходное шоу. Найди у нас в гостях. Вадим Данилин остается вместе с вами. Макс Астахов был тоже здесь. Шахматы
2: пока,
1: из хлеба в нашем телеграм-канале. Пока.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
6: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
8: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Чай Акбар красно-белый, цейлонский, черный, 100 пакетиков по 2 грамма, 199 рублей 99 копеек.
9: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
11: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
12: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: радио. Это «Звонкий».
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Нет, все-таки давайте закончим это дело. Зайдите в наши социальные сети, пожалуйста, если вы свободны, буквально на 10 секунд. Проголосуйте там, чья шахматная фигурка вышла лучше этого коня. Моя, Макс Астахов или Найди. Очень интересно все-таки, кто выиграл. Продолжается музыкальная часть на новом радио. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Данилин тоже тут.
2: Твои

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Это Muse, Night Shift, Superstar, суперхит в эфире нового. Тем временем, если ты сейчас едешь за рулем, эта новость будет только для тебя, для всех, у кого есть железный конь, или как это сейчас называется. Короче, для всех автолюбителей. Владельцы BMW официально признаны худшими водителями. К такому выводу пришли авторы нового исследования. На каждую 1000 владельцев BMW приходится почти 45 дорожных инцидентов. В статистику вошли аварии, превышение скорости, штрафы и случаи вождения в нетрезвом виде. На втором месте RAM, на третьем Tesla. Исследование основано на страховой статистике США за 2025 год. BMW сместила Tesla, которая за год назад возглавляла этот антирейтинг. Короче, та фишка про BMW, то, что они не любят включать поворотники, вы знаете, все это правда оказывается.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом.

0: запахом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
1: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 900-002-6596.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шоколад Альпен Гольд в ассортименте 80 граммов 69 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая камера. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется. Автобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Это Мот и Егор Крид, «Шарады», суперхит на новом. И ты знаешь, новость подоспела, просто хотел послесловие рассказать. Москвичка потеряла почти 35 миллионов рублей из-за мошенников, которые позвонили ей по видеосвязи, представившись силовиками. 35 миллионов рублей у москвички, 74-летняя москвичка. И ты знаешь, все-таки мысль о том, что чтобы сделать сайт, где простые смертные могли бы писать о своих финансовых каких-то мечтах, купить там кроссовки, какой-нибудь магнитофон, там, я не знаю, приставку, закрыть ипотеку и так далее. А богатые люди, у которых денег кур не клюют, которые не знают, куда их девать, заходили бы на этот сайт и выбирали, кому сегодня сделать добро. Вот эта вот мысль меня не покидает. Уважаемые программисты, сделайте какой-нибудь такой сайт. Сделайте вот, вот чтобы зашли мы с тобой, да, и сказали, блин, вот координаты моей карточки, очень хочется, например, кроссовки сегодня какие-нибудь. И богатый человек заходит такой, а давайте вот кому, я сегодня вот сделаю доброе дело и куплю кроссовки, отправлю на карту там деньги или куплю кроссовки вот этому человеку. Прикиньте, было бы как круто, да? И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Все замечательно, и все довольны. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
2: Поедем в Вавиленд. Побудь.

0: нравится всегда. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Добегу», суперхит на новом, еще раз и не в последний, я так понимаю. Напоминаю тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение «Радио Хаб». Почему тебе нужно его скачать? Во-первых, бесплатно. Бесплатно, безвозмездно, даром. А, во-вторых, никакой регистрации. Скачивай и сразу слушай. Либо слушай, либо смотри, кому что больше нравится, подсматривать, либо подслушивать. Да, ты можешь смотреть трансляцию из студии. Стабильный поток тебе в этом помощь. Огромная библиотека контента на любое настроение и возраст. В общем, суперхиты, суперновинки будут с тобой рядом 24/7. В любом месте, в любое время, под любое настроение. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович, сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Дрейк поставил $1.5 миллиона на победу Аргентины в финале чемпионата мира против Испании. В случае победы рэпер выиграет более $5 миллионов. А моя посылка, походу, шампунь. Не придет мне на ПВЗ, к сожалению. 20 минут музыки без рекламы отсюда. Вадим Данилин, тут с тобой.
2: Качели,

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: прихит от Коста Лакоста «Календарь». Но, уверяю, еще не раз прозвучит в нашем эфире. Новость просто очень интересная подоспела. Одна там известная компания по производству роботов-пылесосов выпустила, внимание, беспроводную робот-газонокосилку с круговым лидаром. Робот работает без ограничительного кабеля и спутников. Он использует 360-градусный лидар и камеру для обхода препятствий. Камера с искусственным интеллектом. За день такой робот косит участок площадью до 2000 квадратных метров, преодолевает уклон до 39 градусов и препятствие высотой до 8 сантиметров. Подходит вплотную к стенам до 3 сантиметров. Корпус защищен по всем стандартам, его можно даже мыть из шланга. Цена самое главное. Робота-газонокосильщика. Стоимость составляет $3200. Но на старте продаж сейчас действует скидка, можно за $2500 купить. Мне кажется, сейчас дачники задумались, потому что, ну, каждый дачник хоть раз задумывался над тем, как бы вот облегчить свой дачный труд. Это каково было бы счастье, если бы не пришлось косить самому траву, согласись? А это делал бы робот. Ваши мечты сбылись. Да, ваши мечты сбылись. Стоит это 3200. Надо? Я думаю, всем дачникам нужно. Я думаю, я даже знаю одну слушательницу нашу постоянную, которая задолбалась косить траву, она постоянно жалуется в наших социальных сетях. Верочка, специально для тебя новость, да.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 16 по 22 июля. Лапша «Ролтон» куриная по-домашнему 90 грамм 49 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Золото, останемся здесь. Суперхит на новом, кстати, шикарный. Летний прям делает настроение. Тем временем продолжение. Тема лета. Новость подоспела. Вопрос этот хочется переадресовать всем слушателям. Но не сейчас. Мы отдыхаем. Выходные все-таки. Семья. Одна семья в целях экономии на отпуск. Внимание. В целях экономии на отпуск переехала жить в гараж, чтобы на зиму улететь, собрать деньги, улететь в Таиланд зимовать. Они отказались, внимание, от съемной квартиры в Москве и на лето перебрались в обычный гараж. Прям в золото мне добавляет это все. Моются в бассейне, продукты хранят в погребе. По их словам, каждый сэкономленный рубль – это еще один день зимовки в Таиланде. Ты представляешь, да? Нет, я не могу представить. А на что ты готов пойти ради отпуска? Ай? Я, например, готов даже на работу пойти. Ну, в смысле, на работу в субботу. И поработать в субботу, но не в воскресенье точно. Останемся здесь. Какие жертвы, а?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 19 июля, небольшой дождь, днем плюс 24, ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Это новое.
10: Новое радио.
11: Новое.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Российские зумеры и миллениалы не хотят вступать в брак, но об этом позже. Время летних выходных суперхитов, суперновинок на новом радио стартует дальше. 20 минут никакой рекламы в эфире, нон-стоп, твой любимый. Твой непокорный слуга Вадим Данилин также здесь, еще на один час с тобой, поболтаю ерундой. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Так, 20 минут назад, да, спасибо огромное. 20 минут назад я рассказывал, анонсировал тебе новость интересную о том, что, оказывается, российские зумеры и миллениалы не торопятся вступать в брак. Значит, смотри, ученые опросили 50 парней и 85 девушек из Российской Федерации. Ну, конечно, 50 парней – это не показатель, но все же. Возраст респондентов был до 35 лет. Им задавали вопросы о статусе отношений, о жизненных приоритетах и взаимопонимании в паре. Выяснилось, что молодежь не торопится в ЗАГС, да. Она сильно погружена в самореализацию и построение карьеры. Также многие не хотели жениться или выходить замуж из-за проблем с распределением домашних обязанностей. О как! И из-за сложных взаимоотношений с партнером. Попутно ученые узнали, что женатые и замужние респонденты лучше понимали желания и характер возлюбленного или возлюбленной. Чаще решали проблемы сообща. Ну, то есть, в переводе с русского на понятный, нужно обязательно пожениться, и тогда взаимопонимание придет. А так вот, знаешь, нахолостую рассуждать о том, что никакого взаимопонимания. Нет, вы сначала сойдитесь, а взаимопонимание придет. Короче, совет да любовь всем, кто сегодня женится. Кстати, сегодня суббота же, сегодня день свадеб. Долгих лет богатой, счастливой, здоровой жизни вам. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро на новом продолжится с Айовой, Звонким и Мэри Го. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Отметь корпоратив с Goodnight. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Goodnight Show.
0: Возрастное ограничение 18+. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная.

0: декларация nash.dom.rf. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Говорить ползами.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печаль.

0: Purple Disco Machine со своим суперхитом в эфире Нова. Коллеги, дело время по тихий час. Мое рабочее время завершено. Ушел тусить и предаваться веселью, чего я тебе желаю. Ну, знаешь, немного поработал, немного нужно и отдохнуть, прокутить все эти заработанные деньги. Лето продолжается, потому давайте отдыхать по максимуму, чтобы зимой было о чем вспомнить, если вы вспомните, конечно же. Возьми с собой обязательно новое радио, тем более, что у нас, напоминаю, появилось новое приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток работает в фоновом режиме. Огромная библиотека контента на любой вкус и настроение, чтобы суперхиты, суперновинки всегда были с тобой рядом 24/7. Скачивай уже сейчас приложение Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+. Обязательно скачивай. Вот пока не скачаешь, я так и буду тебе напоминать, чтобы ты скачал. Вот прямо сейчас возьми, скачай. Че сидишь? Radio Hub, Radio Hub, Radio Hub. Скачай. Со следующего часа повтор проекта «Что было раньше». И до 10 утра никаких ведущих в эфире. Хочешь? Получи, распишись. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял до понедельника.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. «Что было раньше?»
1: Ба! Вторника, значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?» Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда. Прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшнем мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно. Находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема – это рандомайз. В перемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто вот за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно так. Весь
1: плейлист.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно, мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалаечка играет. Ой, господи, да я прям вот давай, давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой нот все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что Losing My Religion, а Лидия голосует за больно, мне больно.
2: Понятно.
1: Поэтому ну, чисто тестово можно как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо. Ну, ребят,
1: нет,
2: ну
1: тут еще
2: поняли,
1: РМ,
2: да?
1: Еще цифра, все, вопросов все? Нет.
2: А может быть 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь
1: ну,
2: артиста
1: да,
2: и вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидеры.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как на такое отреагировать можно? Когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать
0: не
1: тему.
0: Будем продолжать
1: Я хочу сказать
0: тему.
1: Тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И а ну давай. Все, врубай, ты так долго
0: Всё,
1: ставишь,
0: да,
1: что...
0: Да, а мы сейчас тебя посадим, сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать. Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй.
0: У нас?
1: Второй.
0: Второй?
1: Клянусь, второй.
0: Клянешься?
1: Потому что, смотри,
0: ну, хорошо,
1: два,
0: тебе доверяю.
1: Два,
0: ну все,
1: два.
0: Поехали. Я буду... Да что это такое? Да все, зови сюда Никиту этого, пусть он сидит, и ты тоже работай здесь, сиди. А я уже из-за этой программы дурацкой уйду нафиг. Все, я сказал.
1: Глубокий вдох через нос, выдыхаем через рот, все будет норм.
0: Лампочку глотаем.
1: Напишите деду приятных слов, пожалуйста.

0: Их же надо сперва сделать, чтобы они могли звучать.
1: А, ну все тогда, друзья. Я боюсь его в гневе, ругается на эту программу.
0: Потому что это отстой. Это вообще срань полнейшая, лучший враг хорошего. Друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше».
1: Да, мы сегодня...
0: На новом радио.
1: Наш сегодняшний плейлист полностью в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор. Вы выбираете какой, мы его ставим, все наслаждаемся. Получается, это наш с вами совместный плейлист. Соответственно, мы все не можем выйти из машины. Соответственно, мы все должны быть в восторге. Соответственно, вы все в конце должны сказать, это лучше, ЧБР.
0: Соответственно, мы забираемся в год 1993, по порядку идем. Здесь у нас на выбор. Окей, Google. Ну, давай так. Sting, Shape of My Heart, или же Prodigy, No Good. Например, такой вот у меня. Да, наборчик имеется.
1: Давайте, друзья, мы не будем вам включать предпрослушивание.
0: Отрывки, потому что наша программа не подразумевает отрывков. Мы сразу целиком ставим треки Мясисто и от всей души.
1: Я вам просто объясню. Либо мы на таком, на романтичном, да, немножечко Shape of my heart, либо мы жестко под Prodigy кайфуем. Но мне кажется, что... А вот смотри, один. Я вижу три единицы.
0: Соответственно, Sting, да?
1: Я вижу три единицы, и только одну-двойку пока что, поэтому давай Стинга.
0: Все, мы будем слушать Стинга с большим удовольствием и уважением. Красивого вечера, друзья.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой. Не с программой, что было раньше. Ну, с программой, что было раньше, помогайте нам вы, друзья. За что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы, радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше, самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверии к этому миру. Выбирайте сами, голосуйте, я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденса, а в эру качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста, качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Boucher, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот нелегко!
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Boucher, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: Да, потому что людям хочется летнего задора, мне кажется. Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. La Boucher.
0: Больше двоек. La Boucher.
1: Точно. Боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, правильно, что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду, не переживайте.

0: Так, ну ладно, хип-хопчик опустим, да? Это как Артик сейчас в Артикасте начинает что-то там начитывать.
1: Тут много сообщений про то, что без Нирваны никак, я поддерживаю. Я надеюсь, что мы просто в другой папке встретимся с Нирваной.
0: Нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стало, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Но у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим, мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно. Он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать нелицеприятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат.
1: И
0: после
1: продолжим.
0: Чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио?
3: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио. Ребята, с вашим участием.
3: С принятием к ней относиться, потому что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
2: кто
3: у кого
2: ей
3: с ней проблема.
2: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
3: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее. Все
2: я ее сейчас в узду заверну и буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке, 50 плюс машин, и очень вовремя начался ЧБР.
3: О, как, ребят.
2: Да, я надеюсь, громкость
3: что
2: там.
3: Вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор, вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
2: Да, Эвичка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими циферками. Цифра номер один подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
3: Ребята, вы знаете, я очень люблю эту
2: песню. Песня номер два, не-не-не, зуб не заговаривай. Песня номер два тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
3: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Тоже? Но слушай, тут одни единицы. Один-один. Ребята, я люблю вас. Я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шуфутинского на базу!
2: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там было.
3: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствуют. Ой.
2: А давайте вместе. Тихо, как в раю.
3: Тихо, тихо, тихо.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана,
1: это проект, что
0: Путана,
1: было раньше.
0: Путана.
1: На новом радио.
0: Простая девушка, но кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: в принципе, знак равенства хочешь поставить? Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините. Вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный... Ой, нет-нет-нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин.
0: Номер
1: два грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. 2-2-2.
1: 2-2-2. Ты глянь, что. Ну все, двойки летят. Тут задержка, как бы, учитывается по полной программе. Наслаждаемся вместе.

0: Про что было раньше на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а
1: мы
0: вот
1: выбираем
0: какой будет
1: два
0: в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал. Да. Давай.
0: Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. А, вариант номер 1 — это «Нирвана». «Smells Like Teen Spirit».
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Нирваны
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2 — Крис Кельми «Ночное рандеву». Драма есть у обоих артистов, поэтому, друзья, номер 1 — «Нирвана». Голосуйте беспощадно. Номер 2 — Крис Кельми, за которого я голосую тоже
1: Да можешь ставить «Нирвану» уже, тут без вариантов.
0: После короткого перерыва
1: будем
0: мы подождем,
1: Нирвану,
0: когда комменты настоятся.
2: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали Нирвану.
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у четырех проголосовавших. Остальные сотни летели за Нирвану. Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
1: Да.
2: Да.
1: Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
2: Делайте.
1: Выбирайте.
2: Не скучайте.

0: Вообще хорошо.
1: Я так, в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
0: Ну давай, вот Аленка написала: кайф, пассажир тоже кайфует, музыка орет, едем оба трясем головой в такт.
1: Мои хорошие.
0: Ну мы примерно тем же занимаемся на рабочем месте. Это проект «Что было раньше». А, кстати, надо напомнить, если вы сейчас едете в такси, в машине приятно пахнет, играет новое радио, естественно, десяточка, пыньк. Это я про чай говорю.
1: 10% обязательно. А учитывая, что пишет Аленка, значит, водитель дама, ребят.
0: Ну, 15 просто прям красотища. Так, ребятушки, сегодня плейлист делаем вместе. Мы предлагаем на выбор два трека. Вы, соответственно, в наш мессенджер пишите цифру 1 или 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней, бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа «Кино» с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа «Алфавил» «Forever Young». Итак,
1: мне давайте, кажется, выбор пожалуйста, очевиден. Просим. Мне кажется, очевиден.
0: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один. А мне нравится, что Элина Кофман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам. Ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам. Шафл. Точно. Шафл.
1: Шазам это не то. Мы же все озвучиваем.
0: Точно. Рандомайзер.
1: Рандомайзер, шафл в перемешку. У Сишкин пытался вспомнить, как по-другому это называется. Я не помню, чтобы у этого было еще какое-то слово. Поэтому мы просто вам предлагаем треки на выбор. Вы голосуете, мы ставим. Сделаем плейлист вместе, поэтому он по-любому будет потрясающий.
0: Вот именно. Я заглянул в плейлист, который называется The Best from the West.
1: О, как.
0: Да, это популярная музыка середины 90-х. Это были такие сборники, которые тоже очень здорово отсветили. Так вот, выбор здесь очень любопытный. Друзья, голосуем. Номер один — это Captain Jack. Номер два — это Рок Острова. Ничего не говорим. Пожалуйста.
1: О, да, ну это давайте, сложно, давайте. Кстати.
0: А вот, да, вот гляди. Номер два или номер один? Captain Jack или Рок Острова? За кого у нас
1: мне
0: выбор падает?
1: Мне кажется, что в этот раз будет за Рок Острова.
0: Ну, может быть, и за Рок Острова.
1: О, погнали. Один, два, один, два. Ребята,
0: а что?
1: Нужно,
0: а
1: чтобы что-то
0: не
1: выиграло.
0: Не разорваться, что ли?
1: Один, два, один, два. Один, два. Один, два. Вы издеваетесь? Один, два. Ну, слушай, такого не было еще. Обычно у нас какой-то очевидный лидер есть.
0: Угу.
1: А сейчас тут реально идет по порядку. 1-2, 1-2, 2-1. Я не знаю. Олег, скажи цифру 1 или 2.
0: Ладно, я выбираю другую песню.
1: Все.
0: Что, если не смогли определиться, получать что дай?

0: Ну что, эту песню точно никто не ждал, потому что за нее никто и не голосовал. Вот, но я так и не понял, «Рок-острова» или
1: я
0: же...
1: Я думаю, «Рок-острова», потому что там уже двойки под конец полетели.
0: Хорошо. Послушаем «Рок-острова», но чуть-чуть попозже.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Тут слезное сообщение про то, что «Два! Зачем вы так поступаете с нами?» Вот, пожалуйста, «Рок острова». Вот, пожалуйста.
3: Это же «Два»? Номер
2: это
3: «Два»?
2: Это была «Двойка»? Два. Да, это была «Двойка».
3: Ну, окей. Мы сегодня с вами в демократию играем,
2: там,
3: понимаешь
2: там
3: ли?
2: Там тоже, если что, нормально так за него проголосовали. Да? Поэтому я вообще...
3: Ну, в любом случае, мы с вами играем в эту демократию. Диктатуру мы крутим в другие дни. С превеликим удовольствием тоже, причем и вашим, и нашим. Вот, ну а сегодня мы выбираем две песни, а вы соответственно, за них голосуете в мессенджере Нового Радио. «Рок острова», пожалуйста, «The Best from the Best».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
2: Рандомайзер, поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков, вы можете их все переслушать в Яндекс, Музыка, подкасты, Вилэнд, все дела. Вот, но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
1: Ну,
2: Эви
1: давай.
2: Голосует. Номер один. Nautilus Pompilius. Тихие
1: я.
2: Игры. Или же номер два. Rednecks.
1: Ребят, после Каптон Джека надо Nautilus'ов брать.
2: Ну, в общем, давайте.
1: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
2: Но все наши тогда. С
1: большим
2: уважением.
1: И только Ирина Кофман опять отличилась.
2: Да? А Баба Яга против?
1: Не так Кузька. Все, нет, тут 1-1-1-1-1.

0: Еще одно напоминание о том, что ЧБР — это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись! Я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже начинать?
1: Демагогию.
0: А какую ж демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, которая у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Молодец, да, «Шаффл» в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор. Вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше...
0: Да,
1: голосов.
0: Больше голосов в голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс, и тут у нас доктор Албан, или же E-Type.
1: Не буду даже название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать, это
0: один
1: в любом
0: два.
1: Случае будет классно,
0: понятно,
1: потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево, но тем не менее, номер один — это Албан, номер два — это E-Type.
1: 1-2-2-1-1.
0: Да, ну, дорогуша, давай. Вытягивай. Вытягивай, кто?
1: Ну, пока поровну. 1-2-2-1-1-2. Я же не могу придумать. 1-2. Начинает.

0: Погнали, продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Елена Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой.
0: А шведское побоище, так... я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флауэрс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем, друзья? Армию Флауэрс.
1: Угу, армия любовников.
0: Да, или может быть, например, группу Europe. Final Countdown. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну, так, номер один — армия любовников, номер два — группа Европа. Что у нас там, какие цифры в мессенджере?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 2-1. 2.
0: То есть опять без очевидного.
1: Подожди, подожди.
0: Что делать-то?
1: Но нужно подождать немного, чтобы
0: настоялось.
1: Кто-то слушает с задержкой небольшой,
0: это
1: понимаешь?
0: Нормально.
1: Кто-то в раздумьях. Кому-то нужно принять решение. Возможно, они на самом деле решили хакнуть систему и просто договорились все писать по очереди цифры, чтобы мы ставили и то, и другое. Но 2-1, 2-1, 2-2. Ну вот на данный момент двоек больше. 2. Все, двоек больше.
0: Двоек больше. Ну тогда...
1: Вы сами это выбрали.
0: Вы сами это выбрали.

0: Смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную напротив дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня ваш плейлист из наших составляющих.
1: Я бы сказала общий все-таки. Общий, потому что мы туда. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь.
1: А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику заземления. Я заземляю усишки на сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Иракли Перцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом
0: очень
1: деле,
0: сложно.
1: Потому
0: а
1: что...
0: до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно. Ты специально, да. Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы. Небольшой перерыв. Продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно. А вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио. Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте. Давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше?». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я у нас... помню, что когда мы с тобой его просто как-то вот так выбрали серию, ну, давай 98-й. А потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
3: Да, да, все да, так.
2: Я помню
3: все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Bomb Funk MC, но не фристайлер. Но все равно классное. Или же несчастный случай генералы песчаных карьеров. Да, Bomb Funk MC номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
2: Ну, это сложно. Это сложно тем, что это очень...
3: и то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
2: Один, два.
3: А кто там первый-то был? Bomb Funk, да?
2: Да.
3: Bomb Funk. Окей, но это, я повторюсь, это не фристайл то самое. Это не Жданчик.

0: вот такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще
0: очень
1: без
0: сложно.
1: Прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать? Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Да, просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: Калинов
0: выбор.
1: Мост, родная.
0: Да.
1: Второй трек. Альянс на заре.
0: Вот так вот.
1: Голосуйте, вот так вот. Первый или второй? Ну, это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко?
1: Но с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну, нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит.
1: Слушай,
0: по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 родная, если честно.
0: Да?
1: Я думала, что будет родная. Но на заре итальянцы давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, родная — это такая прям мудрая грусть,
1: мудрая, глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены у Сишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте. Ребят, здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения. Трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым
1: Карасом. Карас, да?
0: Да.
1: Окей. Можем повторить. Ну, а сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать на ваш выбор исключительно.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Времени транжирим, ребятушки, заглядываем в наш мессенджер, новое радио и, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I'm your slave.
0: О, что-то да, типа того. Пешка. Да. Мне слейф не очень нравится, если честно.
1: Какие-то флешбеки. Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
0: Да, сейчас будет опять сложно.
1: Да, «Скорпионс», «Wind of Change» или же Михаил Круг, «Магадан». Да, номер один «Скорпы», номер два «Михаил Круг». Выбираем. Пишем циферком.
0: Та-ра-та-та-та-та-та. Или... Еду. Ну-ну-ну. Давайте.
1: Что, один, два, один, два? Один, два, два, один.
0: Один, один, один, два, два, один, один, два. Подожди, я не могу решить. Один, один, один.
1: Дорогая, сканируй внимательно.
0: Один, один, два, два, один, один, два, два, один, два, два, два, два, один, два.
1: Ну ладно, двойку как будто бы я слышу чаще.
0: Два, два, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. Два, два, два. Все, да. Уважу.

0: Мне вот нравится, когда Николай, например, пишет, или Никола, я прошу прощения, если неправильно имя произношу, грустная песня, а вот Wind of Change, она же повеселее.
1: Да, она жизнерадостная.
0: Друзья, сегодня вы делаете плейлист, точнее уже завершаем эту замечательную поделку, плейлист имени наших слушателей.
1: Да, но мы не могли не воспользоваться положением, да, я злоупотребляю своими полномочиями, что
0: все
1: мне сделать.
0: Да.
1: Финальный трек, ну, у вас будет возможность выбрать, никакой драмы не будет, потому что оба трека достаточно танцевальные и веселые. Угадайте с первого раза, что за исполнительница будет завершать сегодняшний плейлист. 3-2 раз, если я так долго прогреваю к этому и говорю, что пользуюсь своими полномочиями и прочим. Кто же это может быть?
0: Ну,
1: конечно,
0: я думаю...
1: Элина Коффман. Конечно, конечно, это Уитни Хьюстон. Друзья, легенда, моя любимая вообще артисточка.
0: I wanna dance with somebody или же I'm your baby tonight. Выбирай ты тогда, дорогуша, о чем мы, правда,
1: я,
0: да?
1: Я за I wanna dance with somebody.
0: Да, а я I'm your baby tonight хочу.
1: Просто мне кажется, что эта песня вообще, она даже у многих ассоциируется со мной. Но мне бы хотелось, чтобы она ассоциировалась. Она такая бодрая, она веселая, классная, замечательная. Ну, вообще, на самом деле, не веселая.
0: Ну, то есть, получается, да, что второй вариант, это когда ты выбираешь, а первое, как будто бы тебя уже выбрали. I'm your baby tonight. Ну, все, как бы уже без вариантов.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Глубоко.
0: Вот, да,
1: глубоко.
0: Да. А мы с тобой и не поверхностные ребята, понимаешь ли. Ну что?
1: 2-1, 2-2, 2. Не, давайте первую. Ну, пожалуйста, давайте первую. Я не хочу Baby Tonight. Не хочу, я хочу первую. 2-2, реально?
0: А Baby Tonight, это же еще и Lada Dance.
1: Да, у меня вот из-за этого, да, ассоциации мне не хочется.
0: Но мы уважаем слушателей, друзья. Эвичка, конечно, ты номер один. Ну давай, говори.
1: 1-1-1. Ну все, давай ставь первую. Ребят, Baby Tonight, давайте в Toxic четверг.
0: Baby Tonight.
1: Не послушаем.
0: Baby Tonight. Больше с другими.
1: Вообще, у вас был момент, когда вы выбрали и то, и другое, мы то, и другое поставили. Можно просто? Вот. Все, я люблю вас. Спасибо. Целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто нанял себе как мышцы, целую в нос. Услышимся.
0: Не говори этого никогда. А,
1: четверг.
0: Кстати, а было, что не может кто-то выйти из машины сегодня?
1: Конечно. Как они выйдут, если они плейлист
0: просто
1: делают?
0: Если не было, то...
1: Не удаляю.

0: радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Припати. By DJ M. Hassler.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Новое радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Come on, Квен Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Володя.
1: Сика падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

так привыкла жить одним.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Жесток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.